Всемогучнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сон грешил в мыслях, беседах и деяниях. Много доброго упустил и слабого сторил. Жал ми е, зело ми е жал. Зато просим, Света Девица Мария, все ангели и светники, in tudi vas prosite za me, Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.